0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: одной тебе только лишь верю я. Ты как нежный в руках цветок.
1: В Могилеве 4 утра.
2: Прогноз погоды. 13 октября по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха днем +10, +15.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.

0: Могилеве 5 утра.
1: Прогноз 13 октября по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха днем +10, +15.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение Radio Player Беларусь и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.

0: 13 октября по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха днем +10, +15.
1: Радио Могилев.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
0: Для лиц старше 12 лет.
2: В студии Нина Михнова. Здравствуйте. Вашему вниманию новости Могилевской области. В Горецком районе почтили память героев битвы под Ленина и перезахоронили останки 25 воинов. Митинг в память о 83-й годовщине битвы под деревней Ленина прошел на мемориальном комплексе Советско-Польского боевого содружества. На торжественный митинг здесь собрались около 500 человек. Среди них представители Беларуси, Польши и России, студенты, учащиеся, местные жители и гости района. Участники возложили цветы и гирлянды к памятнику советским воинам и на польском военном кладбище. 12 октября 1943 года в районе Ленина в составе 33-й армии Западного фронта впервые вступила в бой 1-я польская пехотная дивизия имени Тадеуша Костюшка. Важной частью памятного дня стала работа поисковых отрядов. При полевых работах в этом году были обнаружены останки 25 советских воинов. Все они числятся неизвестными. Церемония их захоронения прошла на воинских захоронениях. 6 человек перезахоронили на братской могиле возле музея Советско-Польского боевого содружества в Агрогород Ленина, еще 19 в деревне Старина. Здесь ежегодно проводятся экспедиции совместно с 52-м отдельным специализированным батальоном, рассказал главный специалист отдела идеологической работы и по делам молодежи Горецкого райисполкома Владимир Чекизов. По его словам, важно показывать молодому поколению, сколько человек погибло, напоминать об уроках Великой Отечественной и героизме наших солдат. По завершении официальной части участники и гости мероприятий посетили музей Советско-Польского боевого содружества и ознакомились с его экспозицией.
1: Местное время.
2: Фестиваль-ярмарка тружеников села Могилевской области «Дожинки-2026» с размахом прошел в Шклове. Подробности у нашего корреспондента Анатолия Шпилькова.
3: Стартовал главный праздник аграриев с торжественным открытием мемориала Нине Митрофановне Барановой, герою социалистического труда, легендарной труженице сельского хозяйства. Нина Баранова трудилась телятницей и свинаркой в колхозе «Градец» и сегодня закрытое акционерное общество АСБ «Агроградец». За рождение и воспитание 10 детей была награждена высшим знаком материнской доблести – орденом «Мать-героиня». Своими впечатлениями поделилась младшая дочь Нины Митрофановны Ирина Обсокова.
4: Мы рады, это вообще-то останется на все поколения. Конечно, для нас это гордость. Я вот сама по натуре, я белорусская. Я болею за Беларусь, за все. Я приезжаю прямо на эту землю, и мне прям душа открывается.
3: Торжественная церемония награждения аграриев началась парадом хлебов на главной концертной площадке праздника. В нынешнюю жатву намолоты более 100 тысяч тонн преодолели земледельцы Могилевского, Шкломского и Горецкого района. Среди сельхозорганизаций в лидеры уборочной вышли Газовик Сипакова и Александрийская Шкловского района. На сегодня область имеет 1 250 000 тонн хлеба, но с учетом кукурузы ожидается 1 400 000 зерна, отметил председатель Могилевского облсполкома Анатолий Сащенко.
5: Я уже говорил, что мы меряем центнерами, тоннами, валом, урожайностью. Надо еще мерить и совестью. Как человек относится к своей работе, к своему делу? Когда есть совесть, есть отношение, всегда есть результат. А у нас он есть, он стабилен. Это все благодаря нашим людям.
3: Комбайнер «Серволюкс Агро» Могилевского района Сергей Май впервые преодолел планку в 7 тысяч тонн. А лучшим на отвозке зерна стал водитель агрокомбината «Заря» Могилевского района Александр Андрейчиков, который перевез свыше 7 тысяч тонн зерна. Своими впечатлениями о нынешней жатве поделился передовой механизатор «Рассвета» имени Орловского Кировского района Сергей Дрозд.
6: На уборочной вести более 7 лет. Каждый год стараемся улучшить показатели. В этом году вот нарастили, вышли первые лидеры, намолотили 4500 тонн зерна.
3: Все герои областного фестиваля ярмарки тружеников села Дожинки – это пример любви к своему делу и родной стране, поделился глава администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой.
7: Аграрная отрасль – одна из немногих, которая показала действительно прорыв. Сегодня это мировой уровень по любому продукту питания. Наша страна входит в 5 или 10 крупнейших экспортеров в мире. 10 миллиардов долларов экспорта. экспорта – это фантастика, о которой еще даже 10 лет назад нельзя было мечтать, и спрос растет, растет, растет.
3: В Ледовом дворце Шклова прошла церемония награждения обладателей второго и третьего мест областного соревнования за достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых и зернобобов. В адрес тружеников села звучали искренние слова благодарности. На Дожинках в Шклове все районы Могилевщины развернули праздничное подворье. Постарались ярко показать, чем гордится каждый уголок. Эстафету областного фестиваля ярмарки тружеников села Дожинки 2027 Шклов передал Дрибинскому району.
1: Местное время.
2: В исполнении поручения главы государства резолюции от 16 июня этого года возникла необходимость передачи части земель Горецкого, Могилевского и Чаусского районов в состав Дрибинского района. На сессии Могилевского облсовета депутатов накануне рассмотрели проект о внесении предложений по вопросу административно-территориального устройства. Дрибинский район – один из самых маленьких по площади и самый малонаселенный в республике. Чтобы он стал крепким среднестатистическим, разработан проект присоединения к нему части земель и населенных пунктов Горецкого, Могилевского и Чаусского районов. Для выяснения мнения граждан в районных газетах и на официальных сайтах райисполкомов были размещены извещения об изменении границ, а гражданам предлагалось высказать свое мнение. В рамках поступивших обращений с жителями населенных пунктов проводились встречи. В проекте решения областного совета депутатов все предложения жителей отражены и отправлены на рассмотрение в Совет Республики, отметил член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, председатель Могилевского областного совета депутатов Александр Горошкин.
8: Все эти вопросы, они не единожды прорабатывались на всех уровнях. Ну, я имею в виду пока уровень областной. Соответственно, еще заинтересованными структурами, которые отвечают за эти вопросы, в том числе транспортное обеспечение, ЖКХ и так далее. Ну, а дальше эти вопросы будут уже рассматриваться на уровне республики. И только после того, как Совет Министров эти моменты рассмотрит, это кладут на стол главе государства для принятия окончательного решения. Это его прерогатива.
2: Населенные пункты, которые войдут в состав Дрибинского района, ничего не потеряют. Наоборот, все делается для улучшения там жизни. Председатель Могилевского облсполкома Анатолий Саченко пояснил, из областного бюджета направят средства в район на благоустройство. Но самое главное, разрабатывается проект, чтобы Дрибинский район имел преференции юго-восточного региона Могилевщины.
1: Местное время.
2: Представители 32 городов Беларуси и 40 городов России собрались этими днями в Бобруйске. Здесь прошел форум городов-побратимов Беларуси и России. Были установлены и новые побратимские отношения городов двух стран. С подробностями Юлия Ретикова.
9: Форум городов-побратимов Беларуси и России по праву можно назвать одним из самых живых и востребованных механизмом развития сотрудничества союзного строительства. Так отметил председатель Могилевского облсполкома Анатолий Саченко, приветствуя участников форума в Бобруйске. А побратимское движение – это живой механизм сотрудничества, который помогает развивать гуманитарные и деловые контакты, уверен руководитель отделения посольства Российской Федерации в Могилеве Владислав Дейнега.
10: Горизонтальные связи не были всегда. Приграничные вот эти связи, у кого-то родственники по одну сторону, по другую сторону и так далее. Эти связи, они не возникли из ничего. Они всегда были, они есть и будут. Главное, что эти связи сейчас начинают более интенсивно работать.
9: Форум городов-побратимов Беларуси и России проходит в 14-й раз. И в этом году его принял Бобруйск. К слову, бобруйские промышленники формируют более 20% объема промышленного производства области. Как поделился председатель Бобруйского горосполкома Максим Гурин, без малого 45% произведенной продукции предприятиями города поставляется на экспорт, из которых традиционно 80% регионы Российской Федерации.
11: Наши предприятия представлены торговыми домами, торговыми объектами. Конечно же, данные связи укрепляют экономику, дают нам возможность наполнять бюджет, умело, грамотно, рационально его использовать, направлять на развитие социальной сферы, ну и, конечно же, повышение качества работы наших предприятий.
9: Практическим результатом форума стало официальное установление новых побратимских отношений. Так, в Могилевской области соглашение о побратимстве установлены между Круглым и городом Рассказово Тамбовской области, Костюковичами и муниципальным образованием Нарвского округа Санкт-Петербурга. Что будет в новом соглашении, поделилась глава города Рассказово Тамбовской области Вера Соколова.
12: Для первого направления, конечно, мы определились и сделали акцент на детях. Это образование, это культура, это туризм. Потому что, как вчера я услышала на всех площадках, где мы были, Белоруссия в первую очередь задумывается о будущем детей.
9: Установление новых побратимских отношений также прокомментировала заместитель председателя Костюковичского райисполкома Валентина Манушенко.
13: Подписали мы это соглашение и надеемся на развитие различных проектов. В первую очередь, я думаю, что это будет в социальной сфере. Это и между учреждениями образования, культуры, возможно, туризм. Это взаимоотношения между нашими детьми, чтобы они общались, чтобы веками вот это созданное взаимоотношение наших великих народов, чтобы оно продолжалось.
1: Местное время.
2: Беларусь и Россия. Молодые таланты и общая история. В Шклове завершился 19-й международный фестиваль «Молодежь за союзное государство». Общая песня, память о героях и гордость за свою страну. Несколько дней молодые белорусы и россияне доказывали, расстояние и границы не мешают чувствовать общее, когда объединяют история, культура и стремление к будущему. Более 200 участников объединила насыщенная программа. Диалоговые площадки, музыкальные вечера, патриотические акции. Здесь не просто знакомились и делились идеями, находили единомышленников, говорили о ценностях, которые передаются из поколения в поколение. О значении фестиваля зампредседателя Палаты представителей Национального собрания, заместитель председателя Парламентского собрания Союза Беларуси и России Вадим Ипатов.
14: В любом случае фестиваль всегда открытие талантов. Я уже говорил, когда мы открывали фестиваль, что с Российской Федерации 19 регионов приняли участие в этом форуме молодежи, форуме творчества. Дело в том, что даже посмотреть на жюри. Жюри очень компетентное и должен вам сказать, что был очень трудный выбор. Главный режиссер очень приложил серьезную свою душу к этому фестивалю, открывал новые таланты, и это их такие первые шаги. Мы узнаем про них.
2: По итогам конкурса исполнители молодежной песни гран-при завоевал вокальный ансамбль «Фермата» Минского государственного колледжа искусств. Ребята представили произведение, посвященное подвигу предков в годы Великой Отечественной войны. Абсолютным победителем в хореографическом конкурсе стал народный ансамбль танца «Росинка» из города Владимира.
1: Мстиславль.
2: Всеславский милиционер стал лучшим сотрудником уголовного розыска Беларуси. Как сообщает сайт МСТ-Лайф, старший оперуполномоченный отделения уголовного розыска Мстиславского РОВД Алексей Дмитроченко занял первое место на республиканском смотре конкурсе «Лучший сотрудник уголовного розыска». За высокой наградой годы службы, профессиональные испытания и ежедневная работа. Профессионализм Алексея Дмитроченко уже не раз получал высокую оценку. В прошлом году он стал победителем областного конкурса «Лучший наставник». Теперь в его послужном списке появилась еще одна значимая победа. Такие конкурсы – это возможность встретиться с коллегами, проверить себя и оценить собственную подготовку. Также они помогают и в служебной деятельности, заставляя держать себя в нужной форме, постоянно работать над собой, отмечает Алексей Дмитроченко.
1: Горки.
2: 15 иностранцев привлечены к ответственности в Горьском районе по итогам специальной операции «Нелегал-2026». С 1 по 10 октября милиция проверяла соблюдение миграционного законодательства, пресекала правонарушения и контролировала обстановку с пребыванием гостей из-за рубежа. Как отмечают в правоохранительных органах, такие мероприятия позволяют эффективно поддерживать порядок и обеспечивать безопасность в регионе.
1: Местное время.
2: С наступлением холодов растет число пожаров из-за электрообогревателей. Только за воскресенье в нашей области произошло 2 таких возгорания, сообщили в Могилевском областном управлении МЧС. Утром 11 октября загорелось 9-этажное общежитие на улице Белинского. Из-за дыма в коридоре возникла угроза жизни людей. Спасатели вывели 5, в том числе ребенка, а совместно с работником общежития эвакуировали 104 человека, из них 23 ребенка. Жилец, пытавшийся потушить огонь сам, получил ожоги и госпитализирован. Вечером того же дня в Бобруйске горела 3-комнатная квартира на проспекте Строителей. Причина в обоих случаях – нарушение правил эксплуатации электроприборов. МЧС напоминает, не оставляйте обогреватель без присмотра, не сушите на нем вещи и не ставьте его рядом со шторами. Также нельзя ложиться спать с включенным обогревателем. Этот помощник нуждается в контроле.
1: Белыничи.
2: Белынические гандболистки завоевали серебро международного турнира «Вавёрка Кап 2026». В финале принимали участие 23 команды из разных стран среди девушек 2013-2014 годов рождения. Первое место заняла команда из Гродно, вторыми стали юные белыничанки и замкнули тройку лидеров воспитанницы Московской гандбольной академии. 2 наши белыничанки отмечены и в личном зачете. Звание «Лучший вратарь» получила Полина Зимчонок, а лучшим левым угловым игроком стала Виктория Литвин. В соревнованиях «Вавёрка Кап» гандболистки играют по групповой системе в несколько туров. В финале друг с другом играют 4 команды. По итогам этих игр и определяется победитель.
1: Могилевский район.
2: В Хоновской школе Могилевского района здоровый образ жизни превратили в настоящий интерактивный праздник. Здесь прошла масштабная неделя здорового питания. Малыши с помощью блесток изучали, как микробы боятся мыла, и открывали кафе полезных напитков. Среднее звено наглядно разбирало состав чипсов и газировки, узнав, сколько сахара и масла прячется в любимых перекусах. А старшеклассники устраивали жаркие дебаты о вреде энергетиков и танцевали на перемене бодрый фитнес-брейк. А еще гремела акция «Чистая тарелка». Жители агрогородка Заводская Слобода получали полезные шопинг-гиды. Так Хоновская школа доказала, что правильное питание – это модно, вкусно и весело. Что интересного происходит в районах области, радио Могилев расскажет вам завтра в 6:40. Следите за эфиром.
1: Актуальные новости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6:40 утра в программе «Местное время» на радио Могилев.
15: Наши хиты.

0: нас нет ничего в сети. Я люблю тебя во всех.
1: Могилеве 7 часов.
2: Начало часа представляет обувная компания «Белвест».
3: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня. С 16 по 18 октября в магазине «Белвест» по адресу город Могилев.

0: планах работы по реконструкции и закупка нового оборудования. Это позволит значительно увеличить производство детского питания.
1: Оршанский мясокомбинат вышел по производству детского питания и тушенки. Мы запустили тут новый цех на 21 миллион банок. На сегодняшний день по детскому питанию план поставили уже в этом месяце 1 700 000 банок, это про 90%. И по тушенке тоже на 90% вышли на мощность. У нас дело в том, что сегодня детское питание мы переходили на стеклянную банку. Там была проблема, жестяная банка вся была ввозная. Это чистый импорт. Мы приняли решение, есть в Беларуси завод по производству баночки. И мы переделали все производство там на детское питание. Мы перешли на банку, мы упали немножко по продажам. Сегодня вышли на 1,5 миллиона баночки. И плюс еще законтрактовались с российскими сетями. Думаем, уже у нас есть в плане за 2 года. Там небольшую реконструкцию надо провести. Купить какое-то оборудование. Мощность завода увеличиваем на 3 миллиона банки в месяц.
0: Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил министру сельского хозяйства и продовольствия Юрию Горлову не ослаблять давление на регионе по проблеме падежа крупного рогатого скота. Об этом глава государства заявил накануне во время рабочей поездки в Минский район, передает Белта. Министр, в свою очередь, доложил, что в нынешнем году уже построено 533 профилактория для содержания телят. Именно с вводом этих объектов в регионах связывают надежды на сокращение показателей падежа. К региональным новостям. Ярмарка вакансий для незанятых граждан и граждан, не имеющих постоянной работы, состоится в Могилеве в четверг, 15 октября. Мероприятие начнется в 11 часов в Управлении по труду, занятости и социальной защите горосполкома. В ярмарке примут участие ведущие предприятия Могилева. В ходе мероприятия будет возможность ознакомиться с актуальными вакансиями для дальнейшего трудоустройства на свободные рабочие места. И в завершении 15 октября с 9 до 12 часов на территории Могилевской области будет проводиться проверка системы оповещения с включением электросирен. Областное управление МЧС просит сохранять спокойствие. Никаких действий предпринимать не следует. Проверка необходима для оценки работоспособности оборудования и обеспечения готовности системы к экстренному использованию. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха днем от 10 до 15 градусов тепла. Сейчас в Могилеве +4.

А вот и новый добрый день, он уже и вторник, 13 октября на календаре. И знаете, несмотря на то, что холодина на улице, выйдите пораньше, чтобы не спеша добраться до места назначения. Потому что на улице безветренно, тихо в целом, но по погоде одеться нужно. И не забывайте включать радио Могилёв, потому что мы всегда готовы предоставить фон для лучшего дня. Совсем скоро послушаем Владимира Пресникова. Моя любовь сама. Далее услышим Майли Сайрус. А еще Леша Свик расскажет свою историю. Останься со мной, но ты же видишь, я теперь другой. Этим утром ваша компания Ира Александрова. Всем бодрого, наполнено хорошими новостями дня и доброго утра.

Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
2: «Давай еще поспим, а?»
1: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.

0: утро, как настроение, все ли по плану. А если вдруг вы чувствуете преддепрессивное состояние, или, дай бог, уже накрыло, то вот вам выход. Ученые провели эксперимент, в котором участвовали люди с диагностированной депрессией. Половина из них лечилась антидепрессантами, а вторая с помощью беговых тренировок 2-3 раза в неделю без лекарств. Ну, в ходе эксперимента выяснилось, что бег является эффективным способом улучшить свое психическое здоровье. Он способен облегчить течение депрессии и помогает справиться с тревожностью. Кроме этого, участники, которые занимались бегом, улучшили свои физические показатели. А вот в группе, которые лечились антидепрессантами, показатели, естественно, ухудшились. Делаю вывод, физическая активность просто необходима каждому. Бегать, конечно, не заставляю, но вот вставать, размяться раз в час в течение рабочего дня, выпрямить спину, это куда лучше, чем сидеть, скрючившись, скукожившись весь день. Кстати, хиты мы вам для того и крутим, чтобы вы нет-нет, да встали и размялись.
1: Радио Могилев.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды.
3: 13 октября по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха днем +10, +15.

0: 7:36 на часах, впереди рабочий день, и сколько бы мы ни работали, работы меньше не становится. Как, собственно, и смородины в морозилках. Признавайтесь, у кого не закончится она никак, я вам благую весть принесла, после чего, надеюсь, запасы начнут стремительно сокращаться, и, возможно, к следующему сезону морозилка будет посвободнее. В общем, черная смородина повышает приток крови к лобным долям мозга, и уже через 35 минут после употребления смородины уровень насыщения крови кислородом заметно вырастает, а значит, если вам предстоит поработать головой, заправьтесь смородиной и вперед удивлять всех своим острым умом и яркой фантазией.
1: Радио Могилев.

0: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029 324 66 66.

0: 7.49 на часах, впереди рабочий день, и сколько бы мы ни работали, конечно, хочется, наверное, еще, да? Шутки шутками, но я очень надеюсь, что на подвиги вы готовы, везде успеваете, с собойки не забыли, радио под рукой, в общем, все, что нужно для отличного дня, имеется. Ира Александрова сегодня ваша компания, готова делиться хитами, а Тина Павлова новостями. Совсем скоро ее услышим в эфире, пока доброе утро.
1: Наши хиты.

0: Слушай, ты в курсе, что в «Лада» началось?
1: Что?
0: Цены упали! Новая «Лада» от 29 900! Срочно едем в «Лада»! Подробности на ladadefizda.by.

Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: В Могилеве 8 часов.
1: Начало часа представляет обувная компания «Белвест».
2: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня. С 16 по 18 октября в магазине «Белвест» по адресу город Могилев, проспект Пушкинский, 18, огромный выбор.

0: сотрудничать и с поляками, и с литовцами, латышами. Меня удивляют вообще поляки. Дрова в Польше, да и в Литве у всех соседей дрова подорожали. Ну, возьмите дрова, пеллеты и прочее по приемлемой цене. Упираются. Ну, не надо. Завтра мы им не сможем продать. Почему? Потому что мы массированно начали переходить сами на эти дрова и пеллеты. Хорошая технология. Гомель делает котел, хороший котел. Оказывается, все автоматика. Пеллеты в бункер засыпал эти и автоматически подается в котел. Поэтому сейчас очень важны эти рынки. Ну, не хотят брать, не надо. Ну а в этой ситуации, когда в Европе продуктами питания беда в связи с этой засухой, надо потихоньку с ними сотрудничать. Соседи есть соседи. Когда мы не только смотрим через прицел друг на друга, но начинаем экономически сотрудничать, говорит о том, что нам может и войны избежать удастся.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Бакыджана Сагынтаева с днем рождения. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства отметил, что высоко ценит богатый управленческий опыт и активное участие Бакыджана Сагынтаева в судьбе Евразийского экономического союза. Александр Лукашенко пожелал Бакыджану Сагынтаеву доброго здоровья, неисчерпаемой энергии и дальнейших успехов в ответственной деятельности. Другим темам американский лидер Дональд Трамп назвал верным решение заключить с Москвой сделку по поставкам дизельного топлива. Об этом сообщает Белта со ссылкой на ТАСС. Трамп выразил уверенность в том, что сделка принесет пользу американскому народу, отметив, что европейские страны также покупают российские энергоносители. К региональным новостям. Могилевчане смогут бесплатно проконсультироваться у нотариуса уже сегодня. Консультация пройдет в публичном центре правовой информации на базе городской библиотеки имени Карла Маркса. Задать вопросы можно будет с 16 до 17 часов. И в завершение воспользуйтесь выгодным предложением на ювелирные украшения Зика только по 18 октября. Мамам драгоценное спасибо. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха днем от 10 до 15 градусов тепла. Сейчас в Могилеве +5.

8.04, рабочий день на старте. Все, кто к 8 на работе появился, здрасте вам уже из радиоприемников. А кому чуть позже, присоединяйтесь. И спасибо, что радио Могилев фоном, что бы вы ни делали. Надеюсь, никакие утренние раздражители не испортили начало дня, и вы полны энтузиазма, задора и настроения. Ну а если уже добрались до рабочих мест, заваривайте чаечек, настраивайтесь на продуктивный день под Диму Билана совсем скоро. Можно встать и размяться под Деннис Ллойд.

этом проекте природа может стать твоим союзником или непреодолимым препятствием. Шоу, в котором неожиданные повороты меняют ход событий. Место, где весь твой опыт может превратиться в пыль. Первое белорусское экстремальное шоу «Герои». Новый шестой сезон. Присылай заявку на участие в кастинге на сайте героишоу.бай до 31 декабря. Пришло твое время войти в историю. Шоу «Герои».

Все самое лучшее маме. Только по 18 октября в Царском золоте праздничные цены на ювелирные украшения из золота и серебра. А до конца октября вас ждут скидки до 80% на все изделия. Подробности на сайте Царская.бай и по телефону +375 29 716 44 44.

0: праздник до календаря, если вы себе дали вчера обещание и держитесь уже целые сутки, неважно, с чем вы боретесь, с обжорством, с курением или еще чем, считается, что именно вторник наилучший день для контроля ситуации. А значит, и сегодня у вас должно все получиться. Потому как статистика говорит о том, что вторник — это самый здоровый день недели. И судя по активной и здоровой жизненной позиции опрашиваемых в этот день, и вы тоже с легкостью сможете и со всем справитесь. Мы вас верим и готовы поддержать хитами.
1: Радио «Могилев».

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды.
3: 13 октября по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха днем +10, +15.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: «Пятому элементу» 30 лет. Празднуем вместе. Только до 2 ноября. Беспроводной вертикальный пылесос Dreamy H12 Dual Flex Reach для влажной и сухой уборки со скидкой и оплатой частями на 12 месяцев. Всего от 140 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности на сайте «Пятый элемент Бай» и по номеру 275. «Пятый элемент». 30 лет – это только начало.
2: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
3: МТ-банк.

0: Ну что, 8:47 на часах. Мне кажется, нет никаких сложностей, ни проблем, ни напряга. Ну, а вас преодолевает просто так и тянет переделать все на свете со скоростью света. Но трудовой порыв, знаете, нужно слегка попридержать и распределить силы на всю рабочую неделю. Дозированно давайте, иначе кому вы будете нужны в пятницу вечером, свесив язык на плечо. Доброго продолжения дня, приятной компании. Ира Александрова из «Динамиков». Ну и, конечно же, с морем хитов делайте громче.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.

0: Начало часа представляет обувная компания «Белвест».
1: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня. С 16 по 18 октября в магазине «Белвест» по адресу: город Могилев, проспект Пушкинский, 18. Огромный выбор осенней и зимней обуви от 30 рублей. Ждем вас. Проспект Пушкинский, 18. Магазин «Белвест».
2: С обзором главных событий в студии Тина Павлова. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне во время рабочей поездки в Минский район прокомментировал протесты школьников во Франции и жесткие действия силовиков, передает Белта. Александр Лукашенко подчеркнул, что недопустимо таким образом использовать детей в политических целях.
3: Люди в руководстве будут новые, мы это видим. Люди очень недовольны тем, что происходит. Мы не радуемся. Я не аплодирую тому, что происходит во Франции, в отличие от наших журналистов, потому что это недопустимо. Это то самое, что у нас было. Политики используют детей в политических целях. Что тут хорошего? Конечно, Макрон жестко эти вещи пресекает.

Беларуси планируют ввести обязательную сертификацию для гостиниц по системе «Звезд». Об этом рассказала начальник отдела сертификации услуг Белгии Татьяна Смирнова, сообщает Белта. По ее словам, проект указа прошел стадии согласования и находится в правительстве. Ознакомиться с официальной сертификацией отелей можно на сайте качество.бел, вкладка «Сертифицированные отели Беларуси». К другим темам. Дональд Трамп заявил о необходимости встречи Путина и Зеленского, сообщает Белта со ссылкой на ТАСС. Президент США пообещал, что добьется заключения сделки для урегулирования украинского кризиса. Цитата. «Я считаю, что они хотят заключить сделку, но не знают, как это сделать. Но мы добьемся того, что они сделку заключат». К региональным новостям. Прямая телефонная линия по вопросам содействия в организации индивидуальной предпринимательской деятельности с предоставлением финансовой поддержки в виде субсидий пройдет в Могилеве в четверг, 15 октября. Об этом сообщили в Управлении по труду, занятости и социальной защите горосполкома. Задать вопросы можно будет с 9 до 12 часов по телефону 41 88 06. И в завершении только по 18 октября в Царском золоте праздничные цены на ювелирные украшения из золота и серебра. А до конца октября вас ждут скидки до 80% на все изделия. Подробности на сайте царская.бай и по телефону плюс 375 29 716 44 44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха днем от 10 до 15 градусов тепла. В Могилеве сейчас плюс 4.

4 в стране. Надеюсь, за час рабочего времени нервы на месте, и вы готовы вложить душу в свое дело, несмотря на то, что хочется как минимум домой, а не вот это вот все. Хотя, если вы настроены на радио Могилев, думаю, день пройдет как надо, несмотря на некоторые неудобства. Поэтому, что бы вы ни делали, держите нас фоном. Сплошные хиты далее по курсу. И с вами рядышком Ира Александрова. Доброго утра!

прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
2: «Давай еще поспим, а?»
1: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
3: Для роста вашего бизнеса МТ-банк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк.

0: слез лепиду.
1: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Прогноз погоды.
4: 13 октября по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха днем +10, +15.

0: Радио Могилев.
1: Целовать твои волосы, бежать тенью по венам, на руках твоих полосы, позволь взять твое бремя, дышать с тобой одним воздухом, растворяться под утро. Может быть, слишком поздно,

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Слушай, ты в курсе, что в «Ладе» началось?
2: Что?
1: Цены упали! Новая «Лада» от 29 900! Срочно едем в «Лада»! Подробности на lada-da.by.
3: Радио «Могилев».

0: они все прям воодушевлены началом очередного дня, когда нужно, знаете, двигаться, что-то предпринимать, суетиться. И тут я вам хочу рассказать об одном исследовании, которое наверняка направит ваше фе по этому поводу в другое русло. Ученые обнаружили простой эффективный способ замедления возрастных изменений. После долгих исследований пришли к выводу, что регулярное общение и поддержание социальных связей не только улучшает психологическое состояние, но и способствует физическому здоровью, фактически замедляя процессы старения на биологическом уровне. Вот такой вот он огромный плюс того, что вы не дома, а в коллективе, молодеете, здоровеете. А только про фон не забывайте, этому прекрасному дню. Я, Ира Александрова, ненадолго вас покину, а после 12 часов вместе будем продолжать гнать по этому дню и получать удовольствие по максимуму.
1: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: В Могилеве 10 часов.
1: Начало часа представляет обувная компания «Белвест».
2: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня. С 16 по 18 октября в магазине «Белвест» по адресу. Город Могилев, проспект Пушкинский, 18. Огромный выбор осенней и зимней обуви. От 30 рублей. Ждем вас, проспект Пушкинский, 18. Магазин «Белвест».
3: С обзором главных событий в студии Тина Павлова. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне в ходе рабочей поездки в Минский район ознакомился с проведением эксперимента по повышению плодородия песчаных почв и сложных земель, в том числе за счет использования органических удобрений с добавлением торфа, сообщает Белта. Президент подчеркнул, что наряду с повышением плодородия почв одна из главных задач эксперимента – найти применение скопившимся горам отходов от калийного производства.
4: Когда-то мы договорились, что-то делать надо с этими шламами. Что такое солигорский калийный комбинат? Из-под земли 600-700 метров подняли руду. Руда – это калийное удобрение и грунт. Нам грунт не нужен. Нам надо оттуда изъять калийное удобрение. Красные эти удобрения, ну, бывает и белое. А грунт выбросить. И вы видели возле Солигорска эти горы. Я их наблюдаю с советских времен. Но что-то с ними надо делать. Мне специалисты говорят, да не надо ничего делать. Во всем мире это так. Но я еще с тех пор думал, что с ними делать. Ну, все же, из руды не возьмешь, оно остается. Может быть, вот на таких горках, где плодородие никакое, вот как там у меня на поле, надо вносить это. Ну, провести этот научно-практический, как его называют, эксперимент.
3: С 14 по 21 октября в Беларуси отмечается неделя родительской любви. Какую помощь семьям от рождения ребенка до пенсионных гарантий для родителей оказывают в Беларуси, напомнили Белта в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

Воспитывает двоих детей, имеет высшее или среднее специальное образование, работает в сфере торговли или образования. Белорусский папа также обычно женат, имеет двоих детей и живет в городской местности. Среди наиболее распространенных сфер его занятости – обрабатывающая промышленность и строительство. Происшествием гардеробный улов парень обчистил посетителей бара. В Ленинский РУВД Могилева обратились сразу четверо местных жителей, у которых пропала верхняя одежда в одном из баров города. Оперативники установили, что к преступлению причастен 20-летний, нигде не работающий и ранее несудимый могилевчанин. Молодой человек воспользовался тем, что за вещами никто не следил. Его уловом стали куртки и личные вещи. Общая сумма ущерба составила около 2000 рублей. В отношении фигуранта следователями возбуждено уголовное дело. И в завершение о спорте. Белорусский борец греко-римского стиля Абубакар Хаслаханов стал финалистом чемпионата мира среди атлетов не старше 23 лет в Лас-Вегасе, сообщили Белта в пресс-службе Минспорта. По ходу турнира в весовой категории до 97 килограммов представитель Беларуси победил турка Мухатина Хильваджи, японца Сората Канадзаву, россиянина Магомета Мухтарова и немца Дариуса Кифера. В финале 14 октября Абубакар встретится с украинцем Егором Якушенко. Поединок пройдет ранним утром по минскому времени. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области будет облачно, с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, температура воздуха днем от 10 до 15 градусов тепла. В Могилеве сейчас +5.

Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды.
3: 13 октября по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха днем +10, +15.

0: Кофе купил.
1: Вернулась.
0: Билеты в кино.
1: Вернулась.
0: Поужинали.
1: И это вернулось.
0: Что у тебя постоянно возвращается?
1: Кэшбэк по карточке.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: понял, мы с ним просто друзья. Я не понимаю, почему я постоянно виновата и постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне.
1: Стоп.

0: В Могилеве 11 часов.
1: Начало часа представляет обувная компания «Белвест».
2: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня. С 16 по 18 октября в магазине «Белвест» по адресу: город Могилев, проспект Пушкинский, 18. Огромный выбор осенней и зимней обуви от 30 рублей. Ждем вас. Проспект Пушкинский, 18. Магазин «Белвест».
3: С обзором главных событий в студии Тина Павлова. Здравствуйте. Вопросы национальной безопасности обсудят сегодня во Дворце независимости, сообщает телеграм-канал «Пул Первого». У Александра Лукашенко запланировано совещание по итогам проверки боевой и мобилизационной готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД. Проверка была внезапной и проходила под личным контролем.

ролям белорусского лидера. Сегодня госсекретарь Совбеза доложит о результатах. Подробности в следующих выпусках. К другим темам. Белорусские аграрии намолотили более 9,8 миллионов тонн зерновых с учетом рапса и кукурузы. Об этом СББАЙ сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. В разрезе регионов лидерство сохраняет Минская область с результатом 2 миллиона 613 тысяч тонн. Могилевская область намолотила 1 миллион 250 тысяч тонн. Евразийский банк развития прогнозирует инфляцию в Беларуси около 5% по итогам года, что ниже установленного на 2026 год предельного параметра в 7%. Об этом сообщается в еженедельном макрообзоре Евразийского банка развития, пишет СББАЙ. Ранее председатель правления Национального банка Беларуси Роман Головченко информировал, что прирост потребительских цен в 2026 году ниже целевой траектории. В следующем году инфляция должна быть не выше 6%, но также планируется достичь показателей ниже этого уровня. Происшествием спасатели ликвидировали крупное возгорание на территории гаражного кооператива ГК «Химволокно» в Могилевском районе. Сигнал о происшествии поступил в службу МЧС от очевидца. На момент прибытия первых пожарных расчетов открытым пламенем горели 3 гаража. В результате инцидента полностью уничтожен автомобиль «Део Нексия», повреждены кровля и имущество боксов. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. И в завершение акция «Дай лесу новое житё» пройдет в Беларуси с 17 по 24 октября. Она направлена на восстановление лесов, пострадавших от ураганов и усыхания. Чтобы помочь, обратитесь в лесхоз или лесничество. Там обеспечат посадочным материалом и инвентарем. В прошлом году участие приняли более 50 тысяч человек. Высажено 18 миллионов растений. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.

0: ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
1: «Давай еще поспим, а?»
0: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
2: Размер платежа имеет значение.
3: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
2: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
3: Рефинансирование недвижимости по ставке от 10,9% годовых.
2: Подробнее о программе трейд-ин на Белинвестбанк.бай.
3: И по телефону 146.
4: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды.
3: 13 октября по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха днем +10, +15.

0: приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: Слушай и поздравляй.
2: Радио Могилев.

0: Слушай, ты в курсе, что в «Ладе» началось?
1: Что?
0: Цены упали! Новая «Лада» от 29 900! Срочно едем в «Лада»! Подробности на lada-da.by.
2: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: Начало часа представляет обувная компания «Белвест».
2: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня. С 16 по 18 октября в магазине «Белвест» по адресу: город Могилев, проспект Пушкинский, 18. Огромный выбор осенней и зимней обуви от 30 рублей. Ждем вас. Проспект Пушкинский, 18. Магазин «Белвест».
3: С обзором главных событий в студии Тина Павлова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание с силовиками по итогам проверки одной из бригад внутренних войск, передают Белта. Как сообщалось, по замыслу проверки 7-ю отдельную специальную милицейскую бригаду внутренних войск МВД приводили высшую степень готовности с обязательным докомплектованием. Президент обратил внимание, что в нынешних непростых условиях и обстановке вокруг Беларуси все государственные органы силового блока обязаны действовать профессионально, уверенно и оперативно. Именно для этой цели проводят масштабные проверки. Причем белорусский лидер ставит задачу делать это внезапно, точечно, так, как это будет в реальных боевых условиях. Мы должны быть готовы к самому негативному для нас сценарию. А сценарии эти нами просчитаны и известны. Но нельзя допустить нового витка агрессии. Сегодня это не нужно никому, отметил глава государства. В продолжении темы Александр Лукашенко заявил, что европейские страны, соседи Беларуси, начали откровенно спекулировать на теме совершенствования своего ядерного потенциала. Об этом глава государства сообщил на совещании по итогам проверки боевой и мобилизационной готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД, передает Белта. Президент подчеркнул, что европейские государства взяли курс на беспрецедентное увеличение военных расходов, а также постоянно наращивают масштабы и количество военных учений. Комментируя заявление о создании так называемого ядерного счета Европы, Александр Лукашенко отметил, что, судя по агрессивным планам отдельных европейских лидеров, уместнее говорить не о щите, а о мече в руках бездумных политиков. При этом он предупредил, что они должны отдавать себе отчет в том, что ядерное оружие – это обоюдоострый меч. Происшествием ДТП с автобусом в Могилеве, как сообщает телеграм-канал «Милиция Могилевщины», сегодня утром 49-летний водитель автомобиля «Сиат», двигаясь по улице Ленинской вблизи дома 89, при перестроении не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с автобусом. В результате ДТП 4 пассажира получили травмы. Для осмотра и оказания необходимой помощи их доставили в больницу. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. И в завершение. Включать отопление в жилищном фонде Могилева начнут с сегодняшнего дня. Об этом сообщили в Могилевском горосполкоме. Подключение отопления будет постепенным. Таковы основные события к этому часу. Далее.

все тушим на небе. До рождения суждено. Подписать договор только с теми,

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам. Прогноз
2: погоды. 13 октября по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха днем +10, +15.
3: Наши хиты.

Если вам говорят, что вы плохо работаете и сравнивают вас с муравьями, мол, надо же так же дружно. Знаете, что 30% муравьев — это бездельники, а 10% не просто бездельники, а муравьи, которые мешают другим муравьям. Но если сравнивать с людьми, только согласитесь, да, держится-то все на тех, кто создает настроение на работе, да? Вот и не шикаете на шутников и людей, вносящих некий хаос в рабочий день. Благодаря им на работе у вас весело. А что еще нужно для отличного рабочего дня?

0: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
2: Радио «Могилев».

0: смех.
1: Слушай, ты в курсе, что в «Ладе» началось?
2: Что?
1: Цены упали! Новая «Лада» от 29 тысяч 900!
2: Срочно едем в «Лада»!
1: Подробности на lada-da.by.
3: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: все мы знаем, что когда мы любим, когда мы любимы, чувствуем это, мы способны на многое. Надеюсь, вы из тех, кто заботится о настроении близких людей. Предлагаю прекрасный способ, чтобы доказать свою заботу, свое внимание показать, ну и, конечно, улыбнуть таким образом лишний раз своих близких людей. В 13 часов стартует программа «Привет в обед». Там мы будем радовать, баловать, поздравлять. И прямо сейчас подумайте, кого неплохо было бы выделить, и непременно расскажите нам об этом человеке на 9940 или на Viber 44 56 86 176. Встречаемся в следующем часе.
1: Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: поем. Днями целыми, если есть 1%. Сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: Наши хиты.

0: Могилеве 13 часов.
1: Начало часа представляет обувная компания «Белвест».
2: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня. С 16 по 18 октября в магазине «Белвест» по адресу: город Могилев, проспект Пушкинский, 18. Огромный выбор осенней и зимней обуви от 30 рублей. Ждем вас. Проспект Пушкинский, 18. Магазин «Белвест».
3: С обзором главных событий в студии Тина Павлова. Здравствуйте. Органы силового блока обязаны действовать профессионально и оперативно, быть готовыми к самому негативному сценарию. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по итогам проверки боевой и мобилизационной готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД, передает Белта. При этом глава государства отметил важность недопущения нового витка агрессии и призвал не совершать действий, которые могли бы расцениваться противоположной стороной как враждебные. Президент напомнил об опыте начала Великой Отечественной войны, когда в 1941 году командованию Западного пограничного округа поступали указания не провоцировать противника на фоне убежденности в том, что войны не будет. Белорусский лидер констатировал, что страна не должна вести себя агрессивно, однако обязана всегда оставаться готовой к возможным агрессивным действиям как со стороны соседей, так и через их территорию. В продолжение темы президент Беларуси Александр Лукашенко, обсуждая вопросы национальной безопасности, отметил, что в последнее время так называемые партнеры проявляют пристальное внимание к процессам, происходящим в вооруженных силах страны, передает Белта. По словам белорусского лидера, их прежде всего озаботил тот факт, что проверки частей всех вооруженных сил проводятся слишком часто, предметно и интенсивно. Глава государства подчеркнул, что в этой ситуации нет никакой чрезвычайщины, и откровенно заявил, что страна готовится к войне ради того, чтобы ее избежать. Инцидент с якобы проникновением на территорию Латвии вооруженной группы из Беларуси был инсценирован латвийской стороной. Соответствующее заявление сделал президент Беларуси Александр Лукашенко, передает Белта. Глава государства заявил, что ему уже доложили о ситуации, которую латвийская сторона использовала лишь как информационный повод для получения денег от Европейского Союза. Президент подчеркнул, что Беларусь не имеет к этому инциденту никакого отношения. Он назвал глупостью сообщение о том, что некие люди в масках или военные якобы проникли на латвийскую территорию. Александр Лукашенко заявил, что любые подобные операции с заходом на территорию соседнего государства невозможны без его личного согласования, подчеркнув, что таких распоряжений он не давал, а значит, подобные действия не проводились. Глава государства выразил полную уверенность в исполнительности руководства белорусских силовых ведомств. И в завершение, в Могилеве проходит месячник по наведению порядка. К масштабной уборке можно будет присоединиться в общегородских субботниках 17 и 31 октября. В планах убрать улицы, дворы, скверы и парки, благоустроить зоны отдыха. Также наведут порядок на мемориальных комплексах, местах боевой славы и воинской славы. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха днем от 10 до 15 градусов тепла. В Могилеве сейчас плюс 9. Новости.
4: Привет, побед! Слушай, я поздравляю, поздравляю и слушай.
5: Ну что, добрейшего всем дня. Привет в обед. Прекрасная половина рабочего дня позади. А это должно вас как-то немножечко подрасслабить. А в конце концов, обеденный перерыв. Не пренебрегайте этим моментом. Работать без отдыха нельзя. Организму нужно давать возможность время от времени передохнуть, подзарядиться, переварить все то, на что что на него обрушивается вот в этот вот очередной рабочий день. Поэтому предлагаю эти

0: Кофе купил.
1: Вернулась.
0: Билеты в кино.
1: Вернулась.
0: Поужинали.
1: И это вернулось.
0: Что у тебя постоянно возвращается?
1: Кэшбэк по карточке Visa.

0: кэшбэк деньгами. Ты тратишь, кашалот возвращает. Подробности на сайте belgazprombank.by или по телефону 120.
1: Пятому элементу 30 лет. Празднуем вместе. Покупай с оплатой частями до 24 месяцев. Холодильники Haier, Midea, Toshiba, Samsung. Только до 2 ноября. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности на сайте Пятый элемент Buy и по номеру 275. Пятый элемент. 30 лет – это только начало.
2: Наши хиты.

0: Размер платежа имеет значение.
1: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
0: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
1: Рефинансирование недвижимости по ставке от 10,9% годовых.
0: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай
1: и по телефону 146.

0: знаете, прямо сейчас вы можете и просто обязаны сказать нам все, что думаете о ваших близких. Потому что программа «Привет в обед» на то и направлена, чтобы вы лишний раз одарили вниманием своих любимых людей.
1: Слушай.

0: родная, любимая Ян. Таким сообщением порадовали. Далее привет, с днем рождения своих друзей. Поздравляю Костю и Антона, а также себя. Это написал Евгений. Евгений, Костя, Антон. Не знаю, как так сложилась судьба, что вы собрались все вместе. И у всех троих день рождения. Но, сами понимаете, это судьба. Значит, берегите, пожалуйста, друг друга. Берегите дружбу свою. И пускай у каждого из вас сбудутся ваши сокровенные желания. И приносит только положительные эмоции. И каждый день вы убеждаетесь в том, что вы единственные, неповторимые, любимые и удачливые. А далее любимому мужу Прокачеву Владимиру от Наташки большой привет и хорошего дня. Такими вот сообщениями радуете вы своих близких. И продолжайте в том же духе. А мы с удовольствием посодействуем в выдаче ваших красивых, добрых, теплых слов на весь свет. Вот так даже скажу.
1: Привет в обед! Слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 13 октября по Могилевской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха днем +10, +15.
3: Наши хиты.

напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Продолжаем радовать ваших близких, родных, людей вашими теплыми, добрыми пожеланиями и, конечно же, вашим вниманием. Поздравления у нас есть для дорогого, любимого Виталия. С днем рождения! Хотим пожелать всего самого хорошего. Буся наша, вот так вот пишут ваши жена Кристина и дети Ванюша и Женя. Мы тебя любим, говорят, и спасибо за то, что ты у нас есть. Виталий, позвольте нам присоединиться к вашему большому коллективу дружному из вашей семьи. Пожелать вам, конечно же, процветания, хорошего настроения, удачи и исполнения всех ваших желаний. Далее, привет Сашке Петроградскому. Сашка, не скучай, все будет хорошо. Это Елена волнуется. Александр, ну выше нос. Тем более, Елена уверена, что все будет хорошо. А по-другому, значит, и не будет. Так что все будет хорошо, это 100%. Друзья мои, пишите-ка еще. Программа «Привет в обед», значит, не резиновая, поэтому если у вас есть в планах еще написать, а вы как-то тянете, вы, пожалуйста, не тяните. Ждем.
1: Новинка на радио Могилев.

0: Слушай, ты в курсе, что в «Ладе» началось?
1: Что?
0: Цены упали! Новая «Лада» от 29 900! Срочно едем в «Лада»! Подробности на lada-da.by.
2: Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: что, 15.54 на часах. Ваши приветы и спасибо вам за то, что вы пишете, и за то, что я читаю в ваших сообщениях, и за то, что все это в основном все приятное, красивое, доброе и светлое. И вот что есть к этой минуте. Огромный привет Елисеенко Ольге. Прости меня за все, я все осознал. Это Дима написал. Дим, ну что же вы так? Но то, что осознал, это хорошо. Это, за это Ольга вас должна простить вот просто на раз, два, три. Далее, привет радио. Спасибо вам за ваше хорошее настроение и спасибо мне за то, что я есть у себя. Ну, как вам сказать, Светлана? Конечно, вы большая молодец, что цените себя и так держать. Это очень радостно. И я вообще, знаете, очень хорошо, что у вас хорошее настроение. Ну что ж, друзья мои, совсем немного осталось до конца рабочего дня. С вами была Ира Александрова. Надеюсь, мое преотличнейшее настроение передалось и вам. И вы уж постарайтесь не растратить его до нашей следующей встречи. Ну, по крайней мере, Рустам приложит все свои возможности, чтобы делать ваш день ярче, ритмичнее и приятнее. Его, кстати, встречайте после 3 часов, а я прощаюсь, всех обняла, всем пока.
1: Радио Могилев. Твои хиты, твоя волна.

0: В Могилеве 14 часов.
1: Начало часа представляет обувная компания «Белвест».
2: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня. С 16 по 18 октября в магазине «Белвест» по адресу: город Могилев, проспект Пушкинский, 18. Огромный выбор осенней и зимней обуви от 30 рублей. Ждем вас. Проспект Пушкинский, 18. Магазин «Белвест».
3: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Строительство западными соседями заборов на границе с Беларусью является глупостью. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании.

0: поиск МВД, пишет Белта. Не оправдывайтесь ни перед кем. Спасибо им, говорю как военный человек вам, военным людям. Спасибо им, что они построили этот забор. В случае агрессии с их стороны им придется этот забор преодолевать, заявил белорусский лидер. Продолжение темы. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал полной глупостью кампанию в западных СМИ о военной угрозе со стороны России и Беларуси. Такое заявление глава государства сделал на совещании, пишет Белта. Вы, наверное, заметили в СМИ в последнее время пристальное внимание наших западных так называемых партнеров к тому, что происходит в вооруженных силах нашей страны, отметил президент.
1: Их прежде всего озаботил тот факт, что мы слишком часто и очень предметно и интенсивно проводим проверки частей всех вооруженных сил. В связи с этим, пользуясь нынешним случаем, я хочу сказать, что здесь для них, не для вас, никакой чрезвычайщины здесь нет. Откровенно и честно было сказано мною, что мы готовимся к войне, чтобы ее избежать. Ни на кого мы нападать не собираемся, как в последнее время развернули в средствах массовой информации наши западные друзья, развернули кампанию, что Россия нападет на страны Балтии, как минимум, возможно, на Польшу, с территории Беларуси и вместе с Беларусью. Второе направление их критики, так называемые, по отношению к Беларуси, что мы собираемся пробить Суалский коридор в направлении Калининградской области. Я не хочу тут оправдываться перед ними, это глупость полная.
0: В Могилеве по распоряжению горосполкома начинают включать отопление в жилом фонде. При среднесуточной температуре наружного воздуха выше 8 градусов отопление помещений будут производить в режиме протапливания. В горосполкоме подчеркнули, что пуск тепла – процесс поэтапный. Напомним, в социальные объекты областного центра тепло начали подавать 6 октября. И в завершение. За безопасность вместе. Республиканская профилактическая акция пройдет с 19 октября по 4 ноября. В ходе акции акцент сделают на обследование противопожарного состояния домовладений, одиноких, одиноко проживающих пожилых граждан, инвалидов, семей, в которых дети находятся в социально опасном положении. Проведут разъяснительные работы по соблюдению правил пожарной безопасности. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха ночью +1, +6, днем +10, +15. Сейчас в Могилеве +12.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: «Пятому элементу» 30 лет. Празднуем вместе. Только до 2 ноября. 4К QLED телевизор TCL диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED и голосовым помощником Google Assistant со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 103 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности на сайте «Пятый элемент Бай» и по номеру 275. «Пятый элемент». 30 лет – это только начало.
2: Радио «Могилев».

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 6, днем плюс 10, плюс 15.
3: Наши хиты.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8-029-131-17-31. Welcome to the Hotel California.

0: Начало часа представляет обувная компания «Белвест».
1: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня. С 16 по 18 октября в магазине «Белвест» по адресу: город Могилев, проспект Пушкинский, 18. Огромный выбор осенней и зимней обуви от 30 рублей. Ждем вас. Проспект Пушкинский, 18. Магазин «Белвест».
2: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Случай с якобы проникновением на территорию Латвии вооруженной группы из Беларуси был подстроен латвийской стороной. Такое заявление глава государства сделал на совещании по итогам проверки боевой готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД, пишет Белта. Александр Лукашенко назвал глупостью то, что сотворили латвийцы на границе.
3: Как и последняя глупость, которую сотворили латвийцы на границе. Ну, может, я ошибаюсь, руководитель пограничного комитета нам доложит о ситуации, что якобы кто-то в масках перешел границу Латвии, кого-то схватили, захватили, еще чего-то. По моим данным, ну, во-первых, подобные операции с заходом на территорию соседнего государства невозможны без согласования с президентом. Со мной подобные вещи не согласовывались, а значит и не проводили. Я это знаю точно, потому что ваша исполнительность абсолютно не подвергается сомнению. Поэтому мы прекрасно знаем, об этом мне уже доложили, что это было сделано все как информационный повод получить деньги от Европейского Союза самими латышами. Мы к этому не имеем никакого отношения, что мы там проникли на их территорию, люди в масках, военные, кого-то схватили, захватили или затолкнули туда какую-то группу мигрантов. Большей глупости не придумаешь.
2: В Астане обсудили ключевые направления сотрудничества между Беларусью и Казахстаном, сообщает Белта. Во время переговоров стороны подвели итоги работы по продвижению сельскохозяйственной продукции и оборудования Беларуси на рынок Казахстана в третьем квартале этого года. По результатам обсуждения были определены ключевые стратегические направления развития сотрудничества на ближайшую перспективу. Парламент Литвы проголосовал за ужесточение национальных санкций против Беларуси и России, пишет Белта. Новые ограничения предусматривают запрет для граждан Беларуси и России, независимо от их правового статуса в Литве, на приобретение недвижимости рядом со стратегическими военными объектами. Поправками также предлагается ввести запрет для граждан Беларуси и России на публичную деятельность в сферах образования, культуры, спорта, искусства и развлечений в Литве. И в завершение, могилевчане смогут бесплатно проконсультироваться у нотариуса уже сегодня. Консультация пройдет в публичном центре правовой информации на базе городской библиотеки имени Карла Маркса. Задать вопросы можно будет с 16 до 17 часов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 6, днем плюс 10, плюс 15. Сейчас в Могилеве плюс 13. Новости.
4: Прибывают к нам 15 часов, а мы пребываем в счастье и радости. И от этого факта, и от того, сколько дел успели уже сделать к тому времени, и вообще просто так в счастье пребываем, имеем полное на это право. Чтобы оно в нас не угасало, будем поддерживать приятный музыкальный фон с помощью радио «Могилев». Рустам Османов начинает вещать с этого момента. Всем машу привет и желаю отличного дня.

0: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
1: «Давай еще поспим, а?»
0: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
2: Размер платежа имеет значение.
3: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
2: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
3: Рефинансирование недвижимости и поставки от 10,9% годовых.
2: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай
3: и по телефону 146.
4: Радио Могилев.

И помните ли вы, что находитесь на волнах радио Могилев? И я с вами поделюсь актуальной информацией. Модницам, возможно, будет интересно. Некоторые стилисты утверждают, что в будущем, в 27-м году, будут модные туфли а-ля бабушкины. Я не удивляюсь этому. Все мы знаем, что мода циклична. Но что-то выходит из моды, потом возвращается. А вот стремление узнать, что готовит нам погода, неизменно. Потому что это не мода, а необходимость. Все самое необходимое через несколько минут.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 6, днем плюс 10, плюс 15. В четверг и пятницу переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений. Ночью заморозки, местами температура воздуха плюс 1, плюс 6, днем плюс 9, плюс 14. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет.
3: Наши хиты.

пытался вполне возможно замедлить течение времени в своей композиции Slow Down музыкальный исполнитель Дивак, да не получилось. Поэтому мы на всех парах мчим к следующему часу. Maroon 5 направляются в том же направлении, поэтому по пути послушаем и их, и не только их.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: В Могилеве 16 часов.
1: Начало часа представляет обувная компания «Белвест».
2: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня. С 16 по 18 октября в магазине «Белвест» по адресу: город Могилев, проспект Пушкинский, 18. Огромный выбор осенней и зимней обуви от 30 рублей. Ждем вас. Проспект Пушкинский, 18. Магазин «Белвест».
3: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Случай с якобы проникновением на территорию Латвии вооруженной группы из Беларуси был подстроен латвийской стороной. Такое заявление глава государства сделал на совещании по итогам проверки боевой готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД, пишет Белта. Глава государства обратил внимание, что в СМИ постоянно нарастает эта брехня, которая обращена в сторону Беларуси.
4: Постоянно нарастает в средствах массовой информации вот эта брехня, иначе не назовешь, которая обращена в нашу сторону. Им нужны деньги. Ни три балтийских государства, бывших республик Советского Союза, ни Польша не обладают достаточной мощью, чтобы удовлетворить свои хотелки, особенно в области военной, как Польша закупает танки, там другие вооружения, которые сегодня недешевы. Дров для населения нет, а танки и другую технику военную закупать надо.
3: Событиям в мире. Как минимум 90% из порядка 70 университетов Франции были закрыты на фоне проходящих в стране протестов старшеклассников и студентов. Об этом пишет СББАЙ. Такие оценки привел французский профсоюз «Студенческий союз», который выступает организатором акции. Отмечается, что сегодня демонстрации учащихся вновь проходят в нескольких французских городах. Белстат к неделе родительской любви подготовил портреты белорусских родителей. Типичная белорусская мама чаще всего состоит в браке, проживает в городе, воспитывает 2 детей, имеет высшее или среднеспециальное образование, работает в сфере торговли или образования. Белорусский папа также обычно женат, имеет 2 детей и живет в городской местности. Среди наиболее распространенных сфер его занятости – обрабатывающая промышленность и строительство. 17 и 18 октября в Могилеве пройдет большая сельхозярмарка. Уже в эти выходные локация возле оздоровительного центра H2O станет центром притяжения для всех, кто ценит натуральные продукты. Почти 30 ведущих предприятий и фермерских хозяйств региона привезут богатый урожай этого года. Для пожилых людей будет работать бесплатная помощь с доставкой от волонтеров БРСМ, а праздничное настроение создаст культурная программа. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 6, днем плюс 10, плюс 15. Сейчас в Могилеве плюс 13. Новости.
5: Тыква – один из главных атрибутов этого месяца. Из нее можно уйму разных блюд приготовить, семечек наковырять. Но когда совсем делать нечего, можно устроить соревнование по метанию этой самой тыквы вдаль. И в Бельгии инженеры на одном из таких мероприятий запустили ее на рекордное расстояние в 595 метров при помощи катапульты. Я же без всяких катапульт и тыкв запускаю новый час на радио Могилев. Можете тоже считать меня инженером. Рустам Османов снова с вами. Ничем, кроме музыки, в вас бросаться не собираюсь, поэтому ловите винтаж.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
3: Наши хиты.

0: Слушай, ты в курсе, что в «Ладе» началось?
1: Что?
0: Цены упали! Новая «Лада» от 29 900! Срочно едем в «Лада»! Подробности на lada-da.by.
2: Радио «Могилев».

Так звучал трек от Звонкова, который называется «Нежность». Если у вас, друзья, получится, можете понежиться на солнце в этом октябре еще. Хотя точно можно сказать, что без дополнительных слоев одежды это будет сложно сделать. Но мы обсудим тему солнца в следующем часе. Пока же пусть нежится ваш слух под хиты на радио «Могилев».

0: is the answer.
1: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Прогноз погоды.
4: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха ночью +1, +6, днем +10, +15.
5: Наши хиты.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Радио «Могилев».

0: События. Информация. Факты. А теперь по сути.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: В студии Елена Бубликова. Здравствуйте. А теперь по сути о том, что происходит сегодня у нас и вокруг нас. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что строительство западными соседями заборов на границе с Беларусью – несусветная глупость, и также назвал полной глупостью кампанию в западных СМИ о военной угрозе со стороны России и Беларуси. Об этом шла речь на совещании по итогам проверки боевой и мобилизационной готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД. По словам главы государства, эти заборы неэффективны и для сдерживания нелегальных мигрантов. Чтобы преодолеть такой забор, мигранту нужно от 4 до 6 минут, а на их строительство угрохали сотни миллионов долларов. В случае агрессии с их стороны им придется этот забор преодолевать. Это нам выгодно, отметил президент. Он также подчеркнул, что никакой чрезвычайщины в частых проверках вооруженных сил нет. Александр Лукашенко отметил, что в последнее время западные СМИ уделяют пристальное внимание тому, что происходит в вооруженных силах страны.
3: Их прежде всего озаботил тот факт, что мы слишком часто и очень предметно и интенсивно проводим проверки частей всех вооруженных сил. В связи с этим, пользуясь нынешним случаем, я хочу сказать, что здесь для них, не для вас, никакой чрезвычайщины здесь нет. Откровенно и честно было сказано мною, что мы готовимся к войне, чтобы ее избежать. Ни на кого мы нападать не собираемся, как в последнее время развернулись. Развернули в средствах массовой информации наши западные друзья, развернули кампанию, что Россия нападет на страны Балтии, как минимум, возможно, на Польшу, с территории Беларуси и вместе с Беларусью. Второе направление их критики, так называемые, по отношению к Беларуси, что мы собираемся пробить Суалский коридор в направлении Калининградской области. Я не хочу тут оправдываться перед ними, это глупость полная.
2: А в Литве тем временем решили пойти еще дальше. Парламент этой западной страны-соседки проголосовал за ужесточение национальных санкций против Беларуси и России, пишет Белта. Новые ограничения предусматривают запрет для граждан Беларуси и России, независимо от их правового статуса в Литве, на приобретение недвижимости рядом со стратегическими и военными объектами. Поправками также предлагается ввести запрет для граждан Беларуси и России на публичную деятельность в сферах образования, культуры, спорта, искусства и развлечений в Литве. Тем временем в Бельгии на улицы вышли уже свои недовольные. Полиция вновь разогнала студентов слезоточивым газом. Они протестуют против подорожания обучения. На этом фоне правительство готовит новые жесткие меры экономии, чтобы сдержать рост госдолга. Против выступают профсоюзы госсектора. Общенациональная забастовка парализовала железные дороги, общественный транспорт, вещание и школы. Она продолжила массовые протесты в Брюсселе, которые силовики жестко подавили. На фоне бюджетного тупика и политического давления премьер страны отменил ежегодное обращение к парламенту. Сравнение особенно заметно, как обстоят дела у нас. Пока Европа думает, как сэкономить деньги на собственных гражданах, просчитывает скудные запасы природного газа, чтобы растянуть удовольствие от высоких температур до конца зимы, белорусы это благо давно воспринимают как данность, напоминает Ньюсбай. Прагматичный курс союзного государства и развитие альтернативных природному газу источников позволяют без колебаний проживать самые суровые холода. Кстати, на сегодняшний день жилфонд 15 районов Могилевщины вместе с городом Могилевым уже начали получать отопление. Часть районов области включила отопление еще раньше. По сути, именно так и выглядит настоящая забота о людях, когда в домах тепло, а у государства все под контролем.
0: А теперь по сути. Слушайте нас в эфире, ищите подкасты в ВК и Одноклассниках.
4: Радио Могилев. Твои хиты, твоя волна.

0: «Не молчи» – так называется новинка от Ираклии. Да я молчать и не собираюсь, хотя в этом часе мы уже с вами и не услышимся. Зато в следующем разговор будет другим. Программа «Чарт подбери» ждет вас в 17.15. Новая подборочка от меня для вас. Так что не переключайтесь.
1: Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

сон, там не бывает печали. Там ведь всегда интересно. Там лес говорит тишиной, утыкаясь макушкой в венок поднебесный. Там всегда только честно. Там истории жизни, какой не видали мы. Там прошло наше детство, и без этого мы бы собою не стали.

0: В Могилеве 17 часов.
1: Начало часа представляет обувная компания «Белвест».
2: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня. С 16 по 18 октября в магазине «Белвест» по адресу: город Могилев, проспект Пушкинский, 18. Огромный выбор осенней и зимней обуви от 30 рублей. Ждем вас. Проспект Пушкинский, 18. Магазин «Белвест».
3: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Строительство западными соседями заборов на границе с Белоруссией является глупостью. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по итогам проверки боевой готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД, пишет Белта. «Спасибо им, говорю вам как военный человек. Спасибо им, что они построили этот забор. В случае агрессии с их стороны им придется этот забор преодолевать», заявил белорусский лидер.
4: Поэтому, если они построят еще 2 линии таких заборов, мы будем им только благодарны. Это глупость несусветная со стороны некоторых военных, ну, скорее всего, не военных, а там же умные гражданские стратеги. Это их тактика – отгородиться забором. Господь с ними пусть отгораживается. Я уже как-то говорил мигрантам, чтобы преодолеть этот забор, как мне раньше докладывали, необходимо от 4 до 6 минут. Ну, что они построили этот забор и угрохали туда огромные сотни миллионов долларов. Вот реакция на то, что я вижу в средствах массовой информации.
3: Председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко прибыл с рабочим визитом в Азербайджан, в ходе которого по поручению президента Александра Лукашенко примет участие в 7-м саммите совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, пишет Белта. Предполагается обсуждение перспективных направлений с акцентом на углублении торгово-экономического сотрудничества и промышленной кооперации, реализации совместных проектов, развитии межпарламентских связей. В Печерском лесопарке Могилева ведут очистку дна водоема. Об этом рассказал первый заместитель директора, главный инженер предприятия «Могилев-Зеленстрой» Василий Ганевич. Крупногабаритный мусор со дна уже вывезли. Сейчас продолжается складирование донных отложений, чтобы в скором времени вывести. Убрать все обещают уже в конце этой или начале следующей недели. Работы затронут еще 1 километр русла реки Дубровенки вверх по течению. Включать отопление в жилищном фонде Могилева начали с сегодняшнего дня. Об этом сообщили в Могилевском горосполкоме. Подключение отопления будет постепенным. Воспользуйтесь выгодным предложением на ювелирные украшения Зика только по 18 октября. Мамам драгоценное спасибо. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха ночью +1, +6, днем +10, +15. Сейчас в Могилеве +13.

0: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
1: МТ-банк.
2: Наши хиты.

0: Привет всем! Это снова программа «Чарт подбери» на радио Могилев, и я, ее ведущий Рустам Османов. Пришел в эфир играть на струнах вашей души. Нет, всей же души бить в бубен. Ну что ж, осенняя пора, как говорил классик, очей очарования. При этом нашему организму очень может не хватать солнца. Не то чтобы нынешняя осень с этим не справляется, но такая пора года, знаете ли, все очень нестабильно. А лишний запас тирозин-гидроксилазы не помешает. Поэтому я вам притащил немного солнечного треков. Мажьте уши кремом от загара. Мы начинаем, «Чарт подбери».
1: Чарт подбери!
0: Одни на солнышке лежат и на солнышко глядят, что, между прочим, чревато для зрения. А другие буквально живут ради солнца, еще и поют об этом. С одной стороны, это какие-то напевы бездельников про пляжи, песок, море, солнце и валяние дурака под ним. А с другой, как раз этого порой в холодное время года и не хватает. Да и о чем еще может петь серф-рок-группа? The Sun Rays, I Live for the Sun.

0: В том, что солнечные лучи, а так переводится название группы, громко заявили, что живут ради солнца, сами долго не просияли. С 64 по 69 годы. Зато успели подарить миру трек, под который загар ложится ровнее. Чёрт побери.
1: Чёрт побери!
2: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
3: «Давай еще поспим, а?»
2: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
4: Размер платежа имеет значение.
5: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
6: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
5: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
6: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай.
5: И по телефону 146.
7: Слушай, ты в курсе, что в «Лада» началось?
8: Что?
7: Цены упали! Новая «Лада» от 29 900. Срочно едем в «Лада». Подробности на lada-da.by.
0: Вы пробовали когда-нибудь гоняться за солнцем? Делать мне больше нечего, чёрт подбери, это вполне ожидаемый ответ. А вот у группы Shocking Blue нашлась причина так поступить. И дело не в нехватке.

Так вот, может показаться, что Shock & Blue, ну или во всяком случае одну только вокалистку Маришку Вереш, не устраивает родной нидерландский климат, мало солнца, поэтому она будет следовать за ним до скончания времен. Но нет, климат здесь ни при чем, а виной всему любовь, вероятно, неразделенная. Что же касается беготни за солнцем до конца времен, представим, что это реально кто-то захотел провернуть, то, по-моему, этот кто-то скончается раньше, потому что солнце в этом случае никогда не сядет. Все время будет светло, и от нехватки сна догоняющий просто упадет замертво. Да, как-то не очень солнечно получается, черт подбери. Но оставим всякое мрачное позади. Мы же хотим принять солнечные ванны в октябре. Есть еще один трек, солнечный до безобразия. Думаете, почему он вам настроение так поднимает? Вы его миллион раз слышали, и, возможно, только потому не получили тепловой удар, что не задумывались, о чем там поется. Бони М, Sunny.

0: готовь, как говорится, сани летом, чтобы потом осенью не хандрить, быть бодрым и мотивированным. Ну а возникнут проблемы, слушай Бонни М, «Чёрт побери».
1: Чёрт побери!
0: Итак, всем уже давно.

известно, что если солнце светит, то у вас и настроение хорошее будет, и витамин D вырабатывается, и биологические часы точное время показывают. А вот что если солнце закрыто тучами? Ну тогда с перечисленными процессами возникают проблемы. Но микроскопический загар все равно возможен, потому что ультрафиолетовое воздействие на кожу сохраняется. Так что помните, даже если вы солнце не видите, оно все равно есть. The Prodigy. Invisible Sun.

0: Конечно, не все так просто в треке Prodigy про невидимое солнце. Это не какая-то сводка погодных новостей. Это либо талантливо подобранный набор слов, либо какие-то скрытые смыслы. Тут надо еще разбираться. Но в любом случае, кому, как не представителям Туманного Альбиона, петь о невидимом солнце, черт подбери.
1: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 6, днем плюс 10, плюс 15.
0: Зачем еще светить солнечному свету, если он не заряжает нас драйвом? Природа тысячелетиями настраивала организм всего живого на Земле на этот симбиоз. Поэтому следующий трек драйвовый. The Parlor Mob, Into the Sun.

0: В отличие от Shocking Blue, парлор-мобы идут не за солнцем, а навстречу ему. Если думаете, что в реальности этот вариант лучше, то нет. Особенно, если вы передвигаетесь очень быстро. Все опять упрется в недостаток времени для сна. Я это испытал сам лично, когда передвигался самолетом в сторону Сибири. Только, кажется, вечер наступил, как через пару часов, нате вам рассвет. Но я не об этом, а о том, что если хочешь погреться, то пошевелись и выйди из тени навстречу солнцу, чарт подбери. Ну а все наши песенки на сегодня спеты. Делал ярко в эфире Радио Могилев, с вами я, Рустам Османов. Слушайте музыку от рассвета и до заката, но избегайте постоянных прямых лучей, чарт подбери. Пока.
1: Чарт подбери!
2: Наши хиты.

Для роста вашего бизнеса МТБанк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТБанк.

мечты для той, кто делает мир теплее. В преддверии Дня мамы в золотой мечте приятные цены на украшения только по 18 октября. Выбирайте подарки себе и близким со скидками до 70% весь октябрь. Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: Начало часа представляет обувная компания «Белвест».
2: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня. С 16 по 18 октября в магазине «Белвест» по адресу: город Могилев, проспект Пушкинский, 18. Огромный выбор осенней и зимней обуви от 30 рублей. Ждем вас. Проспект Пушкинский, 18. Магазин «Белвест».
3: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Европейские страны, соседи Беларуси, начали откровенно спекулировать на теме совершенствования ядерного потенциала. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по итогам проверки боевой готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД, пишет Белта. Глава государства подчеркнул, что европейские страны, в том числе и соседи Беларуси, взяли курс на увеличение военных расходов, постоянно наращивают масштабы и количество военных учений.
4: Начали откровенно спекулировать на теме совершенствования ядерного потенциала, как это называют сейчас там, ядерного щита Европы. Хотя, глядя на уже не раз озвученные агрессивные планы отдельных европейских государств и их лидеров, уместно сегодня говорить не о щите. Скорее, это меч в руках бездумных политиков. Но они должны понимать и отдавать себе отчет, что этот меч обоюдоострый. Я о ядерном оружии. В таких жестких условиях наша страна продолжает реализовывать комплекс мер, направленных на обеспечение национальной и региональной безопасности. Вот еще раз ответ на то, что у нас происходит в военной среде и наших проверок.
3: Экспорт продовольствия Беларуси может достигнуть 11 миллиардов долларов в этом году, передает Белта. Президентом поставлена задача увеличить экспорт продовольствия до 12 миллиардов долларов к 2030 году. Несмотря на существующие сложности, производители успешно справляются с этой задачей. За последние два года экспорт продовольствия вырос почти на 20%. Совет министров утвердил перечень градостроительных проектов, разработку которых планируется заказать в следующем году. Постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает Белта. В проектах схемы комплексной территориальной организации всех областей республики и их отдельных районов, генеральные планы Гродно, Жодино, Бобруйска и зоны отдыха республиканского значения Вилейка. 700 тысяч тонн сахара планируют произвести в Беларуси из урожая этого года, пишет Белта. Уборка сахарной свеклы стартовала уже в конце августа. Урожай получен достаточно хороший. По прогнозам аграриев, он превысит 5,5 миллионов тонн, что потребует дополнительных усилий для того, чтобы оперативно и без потери переработать. Сахарные заводы проводят модернизацию и способны сегодня перерабатывать более 40 тысяч тонн сахарной свеклы в сутки. В преддверии Дня мамы в «Золотой мечте» приятные цены на украшения только по 18 октября. Выбирайте подарки себе и близким со скидками до 70% весь октябрь. Подробности акции на goldrim.by или по телефону плюс 375 29 232 44 44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 6, днем плюс 10, плюс 15. Сейчас в Могилеве плюс 11. Новости.
5: Невозможно обходиться без музыки ни днем, ни вечером, который уже наступил в стране. Именно поэтому вы на радио Могилев сейчас, а я, Рустам Османов, с вами и в этом часе. Слушать в нем будем White Town, Энрике Иглесиаса. Без новинок тоже не обойдется. Денис Клявер напомнит, что между нами всеми осень. Хотя мы и так знаем. Знаем и то, что час этот проведем превосходно.

0: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: «Пятому элементу» 30 лет. Празднуем вместе. Только до 2 ноября. Суперузкая стиральная машина «Хайер» с инверторной технологией и функцией обработки паром всего за 1140 рублей. Возможно, оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности на сайте «Пятый элемент Бай» и по номеру 275. «Пятый элемент». 30 лет – это только начало.
2: Маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
3: Слушай, ты в курсе, что в «Ладе» началось?
4: Что?
3: Цены упали! Новая «Лада» от 29 900! Срочно едем в «Ладе»! Подробности на lada-da.by.

Hero, трек от Энрике Иглесиаса, мы послушали только что на радио Могилев. Или в переводе на наш понятный «Герой» переводится этот трек. Хорошая тема для обсуждения, потому что далее новость почти в нее попадает. Герои, те, которые супергерои, как правило, призваны восстанавливать справедливость. Ну, так рисуют в американских комиксах. Но в следующей истории из той же Америки справедливость восстановила себя сама и с разом. Там в офис некой технологической компании в Аризоне через окно на полтуловища проник грабитель и принялся грести коробки с компьютерами. Только дело было в том, что в коробках было пусто. Сами компьютеры стояли у него прямо под носом. Ну, может быть, не знаю, из соображений практичности тот начал хватать именно коробки пустые. Хотя тут за вычетом разбитого окна нельзя сказать, что грабитель причинил исключительно вред. Пользу он тоже причинил. Мусор хотя бы вынес. Ну, а мы на радио Могилев хиты раздаем бесплатно. Берите сколько хотите, лишь бы вам в радость.

0: партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха ночью +1, +6, днем +10, +15.

0: Окончив свой рабочий день, наверняка захочется узнать, как там прошел рабочий день у других. У тех, у кого работа и заключается в том, чтобы быть на виду. Ну или на слуху. В 19.05 Олеся Маскина снова преподнесет нам порцию горячих звездных новостей в программе «Подслушано». Вот и послушаем, что она там наподслушивала.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Для роста вашего бизнеса МТБанк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТБанк.
1: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: этом проекте природа может стать твоим союзником или непреодолимым препятствием. Шоу, в котором неожиданные повороты меняют ход событий. Место, где весь твой опыт может превратиться в пыль. Первое белорусское экстремальное шоу «Герои». Новый шестой сезон. Присылай заявку на участие в кастинге на сайте героишоу.бай до 31 декабря. Пришло твое время войти в историю. Шоу «Герои».
1: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: Кирове 19 часов.
1: Начало часа представляет обувная компания «Белвест».
2: Ликвидация склада обуви. Только 3 дня. С 16 по 18 октября в магазине «Белвест» по адресу: город Могилев, проспект Пушкинский, 18. Огромный выбор осенней и зимней обуви от 30 рублей. Ждем вас. Проспект Пушкинский, 18. Магазин «Белвест».
3: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Органы силового блока обязаны действовать оперативно, быть готовыми к самому негативному сценарию. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по итогам проверки боевой готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД, передает Белта. Президент обратил внимание, что в непростых условиях обстановки вокруг Беларуси все государственные органы силового блока обязаны действовать профессионально, уверенно и оперативно.
4: Это касается всех государственных органов и нашего силового блока. Именно для этой цели, по моему поручению, государственный секретариат безопасности и другие должностные лица, кому это поручено, проводят масштабные проверки. Причем была поставлена задача, что делается это внезапно, точечно, ну там, где я считаю нужным. Словом, так, как это будет в реальных боевых условиях. В условиях войны, подчеркиваю это особенно, в условиях войны, когда нужно единство, сплоченность всех вооруженных сил, не только армии, всего государства. Мы должны быть готовы к самому негативному для нас сценарию. А сценарии эти нами просчитаны и известны.
3: В Беларуси создадут единый реестр экспедиторов. Указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко, пишет Белта. Документ предписывает до 1 апреля следующего года создать государственный информационный ресурс «Единый реестр экспедиторов». Его владельцем и оператором определена транспортная инспекция. С 1 сентября следующего года нахождение в данном реестре будет являться необходимым условием для деятельности на рынке экспедиционных услуг. Прямая телефонная линия по вопросам содействия в организации индивидуальной предпринимательской деятельности с предоставлением финансовой поддержки в виде субсидий пройдет в Могилеве в четверг, 15 октября. Задать вопросы можно будет с 9 до 12.00 по телефону 41-88-06. И в завершение. ГАИ Беларуси усилила контроль за безопасностью перевозки пассажиров, сообщает Ньюсбай. Экипажи дорожных инспекторов работают на особо оживленных участках улиц. Сотрудники ГАИ проверяют наличие допуска к участию в дорожном движении, необходимых лицензий и документов, следят за техническим состоянием автомобиля. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха ночью +1, +6, днем +10, +15. Сейчас в Могилеве +9.

морем подслушана очередная порция звездных новостей. Мона рассказала, при каком условии выйдет замуж за Наваи и почему подарила охраннику машину. Певица призналась, что у нее с Наваи есть шуточная договоренность. Если оба так и не встретят своей второй половинки, женятся друг на друге. Ну что ж, план Б уровня бизнес-класс. Не любовь, так

0: 17 лет. Она хотела беспрепятственно использовать сценическое имя, которое уже ассоциировалось с героиней мультсериала «Смешарики». Поэтому тогда Нюша официально сменила имя и в паспорте, а не просто использовала псевдоним. Похоже, в жизни артистки надвигается новая эра. Ну а Нюша из «Смешариков» наконец-то сможет выдохнуть. Солист Imagine Dragons Дэн Рейнольдс расстался с актрисой Минкой Кейли после 4 лет отношений. Познакомилась пара через общего друга в 2022-м, всего через несколько месяцев после новостей о разводе Рейнольдса. Пара по большей части старалась держаться подальше от объективов папарацци и внимания общественности. Первый официальный выход только в мае, а летом уже Диснейленд с детьми музыканта. Но сказка закончилась, причины не сообщается. Ну что ж, девочки, Дэн снова в свободном плавании. Жаль, конечно. Красивая пара была. На этом все. С вами была Олеся Маскина. До скорого.
1: Подслушано. Радио Могилев.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
2: «Давай еще поспим, а?»
1: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция «Сезон уюта» действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
0: Кофе купил.
3: Вернулась.
0: Билеты в кино.
3: Вернулась.
0: Поужинали.
3: И это вернулось.
0: Что у тебя постоянно возвращается?
3: Кэшбэк по карточке Visa

Но если вы уже готовы объявить капитуляцию, а ваши глазки родненькие, неважно какого цвета, зеленые, серые или голубые, в итоге все равно красные от усталости, не беда. Можете принять удобное для вас положение лежа, если это возможно, закрыть глаза и именно так наслаждаться эфиром на радио Могилев. Ну а я, Рустам Османов, постараюсь вас особо не тревожить, чтобы вы уже начали отдыхать по полной с учетом продолжающейся рабочей недели.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 6, днем плюс 10, плюс 15.
1: Наши хиты.

0: Вот так по Москве-реке, только не по-настоящей, а в исполнении Юлианы Карауловой снова приплыли мы к концу очередного часа. Но весла сушить пока рано, друзья мои. Время еще детское, как говорится, поэтому проведем еще часок с вами. А в ожидании нового часа слушаем Робби Уильямса, Жасмин, Коста Лакоста, Никиту Белько.
1: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

0: Могилеве 20 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Органы силового блока обязаны быть готовыми к самому негативному сценарию. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по итогам проверки боевой готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД, пишет Белта. Именно для этой цели по поручению Александра Лукашенко проводят масштабные проверки. Причем президент ставит задачу делать это внезапно, так как это будет в реальных боевых условиях.
2: Нельзя допустить нового витка агрессии. Сегодня это никому не нужно. Не должно быть с нашей стороны таких действий, которые бы расценивались как агрессия. Но мы ведь с вами помним 41-й год. Тогда из Кремля шли указиловки на границу и вооруженные силы, прежде всего западного пограничного округа, здесь частям, расположенным у нас, не провоцировать, не создавать агрессивных каких-то намерений стороны Советского Союза. Войны не будет. Мы же это помним. Поэтому мы не должны действительно вести себя агрессивно. Это правда. Но готовиться к возможному агрессивному действию со стороны наших соседей или через территорию наших соседей, мы должны готовы быть всегда.
1: В Могилеве по распоряжению горосполкома начинают включать отопление в жилом фонде. При среднесуточной температуре наружного воздуха выше 8 градусов отопление помещений будут производить в режиме протапливания. В горосполкоме подчеркнули, что пуск тепла – процесс поэтапный. В социальные объекты областного центра тепло начали подавать 6 октября. Ярмарка вакансий для незанятых граждан и граждан, не имеющих постоянной работы, состоится в Могилеве в четверг, 15 октября. Мероприятие начнется в 11 часов в Управлении по труду, занятости и социальной защите горосполкома. В ярмарке примут участие ведущие предприятия Могилева. В ходе мероприятия будет возможность ознакомиться с актуальными вакансиями для дальнейшего трудоустройства на свободные рабочие места. За безопасность вместе. Республиканская профилактическая акция пройдет с 19 октября по 4 ноября. В ходе акции акцент сделают на обследование противопожарного состояния домовладений одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан, инвалидов, семей, в которых дети находятся в социально опасном положении, проведут разъяснительные работы по соблюдению правил пожарной безопасности. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 6, днем плюс 10, плюс 15. Сейчас в Могилеве плюс 8. Новости.
3: Итак, целых 20 часов наступили в Беларуси. Уже пора, может, и поглядывать в сторону теплой, уютной кроватки своей. Этот час можно провести тогда, как подготовительный ко сну. Ну а радио Могилев тогда пусть будет для вас этакой аудиосказкой на ночь. Тот еще сказочник Рустам Османов у микрофона. Всем добрейшего вечера желаю.

Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.

0: А вы знаете, что, летя в самолете, можно долететь не до места назначения, а вылететь в трубу, и неприятности могут возникнуть, казалось бы, на пустом месте. Как в следующей истории. Житель Колумбии летел в США, и в самолете к нему обратилась пара, у которой разбросаны были места по салону, и они хотели поменяться, чтобы сидеть вместе. Парень сначала согласился, но потом, увидев, куда его хотят пересадить, передумал. Возник конфликт, и в итоге именно его признали немножко виноватым в ситуации, за что и высадили из самолета. Можно сказать только спасибо, что не на лету. Надеюсь, все помирятся и останутся довольны, ну а мы летим дальше.
1: Наши хиты.

Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 6, днем плюс 10, плюс 15. В четверг и пятницу переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений. Ночью заморозки, местами температура воздуха плюс 1, плюс 6, днем плюс 9, плюс 14. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет.

0: А солнце-то за Horizon'ом уже давно скрылось. Как можно видеть, темно уже на улице. Пора прощаться на сегодня. С вами был я, Рустам Османов. Всем машу пока. Желаю доброй ночи. Услышимся обязательно.
1: Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы 8029 131 17 31.

Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

0: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня собрал совещание по итогам проверки боевой готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД, пишет Белта. Разговор затронул обеспечение национальной безопасности. В связи с этим он обратил внимание, что по его поручению проводятся проверки не только армии, но и в том числе внутренних войск, одна из частей которых была проверена совсем недавно.
1: Что мы хотели увидеть в результате этих проверок? Во-первых, способность приведения соединения, в том числе и внутренних войск, в полную боеготовность в установленные сроки. Во-вторых, готовность воинского формирования к действиям по предназначению, уровень обученности военнослужащих к выполнению поставленных перед ними задач. И третье, сможем ли мы своевременно и адекватно отреагировать на любую ситуацию, угрожающую национальной безопасности. Как я уже сказал, проверки были подвергнуты части, которые мною были определены. В соответствии с замыслом послаблений никаких военнослужащим не давали. Ну, это как меня информировали. Но у меня есть и другая информация. Все этапы внезапной проверки, вы это тоже знаете, я держал на личном контроле. И даже то, чего вы не хотели, чтобы я видел, я это видел. Сегодня мы имеем результаты, которые заставляют задуматься о дальнейшем развитии войск. Не только негативные результаты. Есть и негативные факты. Но главное, проверили, посмотрели, как действуем. А что дальше? Как дальше будем действовать?
0: Совет министров утвердил перечень градостроительных проектов, разработку которых планируется заказать в следующем году. Постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает Белта. В проектах схемы комплексной территориальной организации всех областей республики и их отдельных районов, генеральные планы Гродно, Жодино, Бобруйска и зоны отдыха республиканского значения Вилейка. В Могилеве проходит месячник по наведению порядка. К масштабной уборке можно будет присоединиться на общегородских субботниках 17 и 31 октября. В планах убрать улицы, дворы, скверы и парки, благоустроить зоны отдыха. Также наведут порядок на мемориальных комплексах, местах боевой и воинской славы. 17 и 18 октября в Могилеве пройдет большая сельхозярмарка. Уже в эти выходные локация возле оздоровительного центра H2O станет центром притяжения для всех, кто ценит натуральные продукты. Почти 30 ведущих предприятий и фермерских хозяйств региона привезут богатый урожай этого года. Для пожилых людей будет работать бесплатная помощь с доставкой от волонтеров БРСМ, а праздничное настроение создаст культурная программа. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха ночью +1, +6, днем +10, +15. Сейчас в Могилеве +7.

0: Гороскоп.
1: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
2: Для лиц старше 14 лет.
3: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
4: Овен.
3: Настрой будет вагаться с выматывальной амплитудой. Кто-то будет вас раздражнять, але будет и подстава для велизарной радости.
4: Телец.
3: Вам треба будет поспрачаться про нечто навод с вашими однодумцами. Головное почуть один одного, и тогда вы сможете прийти до огольного решения.
4: Близняты.
3: Марить об легким и худким поспеху не доводится, але оптимизм гублять не варто.
4: Рак.
3: Нельга плыть по плыни, треба обовязково дейничать, причем активно, и не кидать справу при першей же неудаче.
4: Лео.
3: День подкине вам альбо свежих клопотов, альбо раздуя бягучие справы о геометричной прогрессии. У любым выпадку спис терминового и важного истотно поширится.
4: Дева.
3: Новый виток подеи обяцая вам альбо яркую радость, альбо проверку на трывалость. Будьте готовы рызыкнуть.
4: Шали.
3: Навод коли нечто пойде не так, не треба хваляваться раней часу. Не спешайтесь и не метуситесь, тады здолейте звернуть ситуацию себе на корысть.
4: Скорпион.
3: Представится шанец вырешить давние суперечности и помириться с теми, с кем вы ранее конфликтовали.
4: Стрелец.
3: Сможете знайти, чем заменить тое, чего вам у дадзены момент не хапая.
4: Козярог.
3: Подеи ближайших нескольких дён пойдут шмат у чим не по плане, але некоторые нечаканности опынутся приемными.
4: Водолей.
3: Вы сможете спрытно зарентоваться там, где все остатние будут не ведать, что робить.
4: Рыбы.
3: Чакайте напруженного периоду и ауралов. Бережливо размерковывайте силы або подвышайте продуктивность. С вами была Ира Александра.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: можно не только слушать.
1: Радио нижнее подчеркивание Могилев.
0: Мы есть в ТикТоке. Радио Могилев.

0: Могилеве 22 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 6, днем плюс 10, плюс 15.
2: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не

0: Видеопортал videobel.by.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: Могилеве 23 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха ночью +1, +6, днем +10, +15.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 14 октября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха днем +10, +15.
1: Радио Могилев.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

14 октября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха днем +10, +15.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: Радио Могилев.
1: Пока-пока, котики, моя пармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука пит.

Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.

14 октября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха днем +10, +15.

0: когда ты смотришь в зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

Приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как! Вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть под крылом самолета, впереди горы. Голос срываю в микро и

Тех, кто меняет маршрут из-за боли, не обездолен, и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, так колет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения,

Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

14 октября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный. Температура воздуха днем +10, +15.